0: бесплатно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жилинде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей Наслега. И еще одна новость. В Ленском роддоме новоиспеченной маме вручили денежные сертификаты. Праздничную выписку приурочили к Якутскому дню матери. Сотрудники районной администрации поздравили женщину с рождением дочки, вручили подарки, сертификаты на целевой капитал, дети столетия и единовременную выплату. Девочку назвали Ангелиной. Она стала первым ребенком в семье. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мердинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Ленчанка получила денежные сертификаты на торжественной выписке из роддома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Я в домике. В Ленске открыли теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Вредит здоровью и кошельку. Мирнинскому предпринимателю грозит штраф за нарушение правил торговли спиртным. Двойной подарок. Ленчанка получила денежные сертификаты на торжественной выписке из роддома. Теперь подробно. Пассажиры общественного транспорта в Ленске будут дожидаться автобусов в теплых павильонах. Их открыли с наступлением низких температур. Подождать транспорт с комфортом можно с 7 часов утра до 8 часов вечера. В павильонах установлены лавочки, система обогрева и камеры видеонаблюдения. Напоминаем, павильоны – собственность мэрии Ленска. За их повреждения придется заплатить рублем. По техническим причинам теплые остановки в микрорайоне Алроса и у здания почты пока закрыты. Далее. Полицейские изъяли 3500 литров алкоголя в Мирном. В объекте общепита на улице Комсомольской выявили нарушение правил торговли спиртным, продажу алкоголя несовершеннолетнему и отпуск крепких напитков без фиксации в системе ЕГАИС. В действиях юрлица усмотрели признаки административных правонарушений, за которые предусмотрены штрафы. Рейд провели в рамках республиканской операции «Стоп алкоголь», нацеленной на снижение пьяной преступности. Продолжаем. Алмазы Анабара доставили овощи и фрукты в Жилинду. Традиционный зеленый рейс прилетел в село Оленёкского района. Из Якутска привезли 2500 килограммов овощей и фруктов, а также 8 аккумуляторов для дизельной электростанции. Более 10 лет компания безвозмездно помогает жителям подшефных населенных пунктов. В Жилинде проживают 540 человек, в том числе 36 многодетных семей и 25 ветеранов старше 70 лет. Продукты распределили среди жителей наслега. И еще одна новость. В Ленском роддоме новоиспеченной маме вручили денежные сертификаты. Праздничную выписку приурочили к Якутскому дню матери. Сотрудники районной администрации поздравили женщину с рождением дочки, вручили подарки, сертификаты на целевой капитал, дети столетия и единовременную выплату. Девочку назвали Ангелиной, она стала первым ребенком в семье. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советская, 11. Культ спорт товары.
2: Радио.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Наклине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.

0: старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

С неба со снегом дождь, я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, по стеклам нож, а что посеешь, то и пожжешь.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» — это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Майхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500.

0: лишь заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Грузовое СТО. Ремонт грузовиков и спецтехники. Регулировка схождения передних колес на стенде. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
1: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS 77 и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы и клиническую бирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой за

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В новом аэропорту Мирного завершили строительство дорог. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Мирнинский район передал знамя военной школы соседям. Теперь подробно. Дорожники заасфальтировали 5 километров автодороги на пути к новому аэропорту Мирного. Также установили дорожные знаки и нанесли разметку. Мирнинское управление автодорог уложило асфальтовое покрытие на внутриплощадочных проездах и выполнило озеленение служебно-технической территории. Стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей. Сейчас проезд по новой дороге закрыт. Объект ожидает итоговую проверку управлением Государственного строительного и жилищного надзора. Параллельно обустраивают входную группу аэровокзала. Центральное крыльцо накрыли тепляком. Временная конструкция, которая помогает поддерживать необходимую для работ температуру. Здесь укладывают гранитное покрытие. Таким же способом оформят боковые пандусы для маломобильных граждан. Далее. 30 студентов Мирнинского регионального технического колледжа выяснили, насколько хорошо разбираются в экономике. Они написали всероссийский экономический диктант в городской библиотеке. В этом году акция состоялась в 10-й раз. На выполнение 30 заданий участникам отвели 40 минут. Вопросы касались банковских услуг, налогов, экономических расчетов и истории. В Мирнинском районе школьники и студенты регулярно участвуют во всероссийских диктантах, чтобы проверить свои знания в разных областях. Оправдались ли ожидания, участники узнают после публикации результатов. Индивидуальные баллы доступны в личном кабинете на сайте экономического диктанта diktant.org. Ответ организаторы опубликуют 19 октября. И еще одна новость. В Якутии стало на одного героя России больше. Александр Находкин получил медаль «Золотая звезда» и стал 14-м жителем республики, удостоенным гордого звания. Александр Находкин – правнук героя Советского Союза Николая Чусовского, который учился в якутской военной школе. Реплика знамени школы в день флага Якутии покинула Алмазный край. Заместитель главы Мирнинского района Ришат Аюпов передал ее ребятам из Ленского улуса. Эстафета передачи знамени стартовала весной. Ее посвятили столетию военного образования в Якутии. Знамя путешествует по республике, напоминая о ее военной истории. Свидетелями передачи знамени стали коллективы двух районов и ветераны боевых действий. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край». Айхал. 101.9 FM.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: «Радио Алмазный край». Объединяя города.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Добрый день, друзья. Вы в эфире «Алмазного края». Сегодняшний разговор о теме, которая касается каждой семьи, где растет подросток, о детях и технике, о тех самых самодельных гибридах, обычный самокат плюс электромотор. Скорость высокая, прав нет, правил тоже. И у нас в студии сегодня Ришат Аюпов, заместитель главы администрации по патриотическому воспитанию Мирнинского района, и Дмитрий Шавагоров, инспектор ГАИ ОМВД России по Мирнинскому району. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день.
3: Патриотизм, о котором мы зачастую так много говорим в нынешнее время, это ведь не только флаг и парад, это еще и уважение к закону, к своей улице, к людям, которые рядом. Так вот, как вы объясняете молодежи, что, скажем так, понты на дороге – это не круто? Откуда эта потребность прикрутить мотор к самокату, сесть за руль без прав? Это жажда драйва или нехватка чего-то другого?
4: Ну, я считаю, что данный вопрос все-таки жажда драйва, потому что классический велосипед нашу молодежь уже не устраивает, и им нужна скорость, и они применяют все свои навыки, умения, и родители просят также приобрести им уже не механические средства, а именно с моторами. Если нет, то они устанавливают моторы самостоятельно. Но хотелось бы обратиться к молодым людям, что главный на дороге – это не тот, кто умеет круто ездить там, дрифтовать, либо еще что-то. А это тот, кто умеет управлять машиной, техникой безопасно, не тот, кто рискует. Это опытный, предусмотрительный. Лихачество – это не признак мастерства, а неуверенности и незрелости. Вот за 26-й год у нас на учет в комиссии по делам несовершеннолетних было поставлено 23 подростка, в том числе за управление транспортными средствами, самоходными, вот, и в состоянии алкогольного опьянения, и за кражи велосипедов и самокатов, и нахождение на проезжей части на самовольно оборудованных транспортных средствах.
3: А вот эти вот самовольно оборудованные транспортные средства, их же, ну, они не подлежат какой-то регистрации?
4: Ну, здесь
5: не подлежат. У нас даже мопеды, ну, которые официальные, заводские мопеды, они тоже не проходят регистрацию.
3: То есть, по сути, на них запрещено, да, куда-либо выезжать? Или какие-то есть все-таки отведенные места?
5: Нет, на мопеде можно ездить по дорогам.
3: А вот самодельные вот гибриды, про которые мы
5: на
3: говорим?
5: На самодельных выезжать никуда нельзя.
3: Нигде нельзя?
5: Нет, нигде нельзя.
4: Да, если мотор больше 250 ватт и скорость свыше 25 км в час, там уже это не самокат, это мопед, и там нужны другие права категории М. Это обучение, необходимо получение прав, соответствующая экипировка.
5: До 4 киловатт максимум.
3: Что статистика говорит, кстати, по этому поводу? Сколько за последний год в Мирнинском районе было зафиксировано вот именно ДТП с участием несовершеннолетних?
5: В этом году у нас с участием несовершеннолетних зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. То есть она была пассажиром транспортного средства, водитель которого не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна. Направлялись они с поселка Айхал, город Удачный. Еще одно ДТП, ну, только без пострадавших, зарегистрировано с, вот как раз с участием такого самодельного мопеда. Этим летом у нас несовершеннолетний также не справился с управлением в Мирном и совершил наезд на бордюр. И при падении получил ушибы. Ну, можно сказать, отделался испугом.
3: Ну, то есть, по сути, всего лишь два вот таких вот, ну, как бы для за год. Но это весьма хороший, можно так сказать, показатель.
5: Ну, и плюс привлеченных у нас много. То есть, вот, как сказали, на комиссию поставили, да, на учет 23 человека. Ну, и плюс еще некоторые из них совершали это повторно, по два, кто-то по три раза даже такие нарушения совершает. Поэтому тут есть над чем поработать.
3: Ну, а в первом случае вы сказали, что несовершеннолетний, он являлся виновником аварии, да?
5: Наоборот, во втором случае, да.
3: Нет, во втором, а в первом?
5: В первом пассажиром был.
3: А, просто пассажиром, девочка, да. То есть несовершеннолетний фигурировал просто как,
5: да, вот, как пассажир.
3: Такой пассажир, который оказался не в том месте. Ну, а если говорить про средства передвижения, самокаты, мопеды, вот какая возрастная группа сейчас самая проблемная? 12-14, 14-16, 16-18?
5: Если именно касается самокатов, ну, самодельных мопедов, самокатов с мотором, да, мопедов, это у нас, ну, вообще управление, при управлении мототехникой чаще всего у нас самая проблемная становится группа 13-15 лет. Ну, есть у нас, конечно, и те, кто в 16-17 попадает. У нас даже в этом году был и 12-летний ребенок за рулем мототехники. Но в основном это 13-15 лет. Если мы говорим про автомобили, то здесь у нас фигурируют подростки постарше уже 16-17 лет.
3: И вот эти вот самодельные электромопеды, так называемые, а как они их собирают? Где они их находят? Заказывают?
5: Ну, может, наверное, кто-то заказывает, кто-то снимает от какой-нибудь газонокосилки или от другого какого-нибудь аппарата, агрегата. Колеса берут с разной техники.
3: Ну, а ребят сами понимают, что их творческие эксперименты с техникой могут стоить кому-то жизни и кому-то здоровья. Ну, вот, например, чья это зона ответственности? Семья, школа или государство? То есть кто должен объяснить подростку, что такое настоящая ответственность, вот когда он садится за руль?
5: В первую очередь, это, конечно, ответственность родителей. Родители, в первую очередь, должны, ну, во-первых, и сами, да, знать какие-то правила, которые касаются, ну, и их, и, в частности, и детей, должны объяснить. Это все, ну, чтобы ребенок осознал, понял. То есть там ответственность может быть очень огромная, как и в гражданском плане, и в административной. Тем более уголовная ответственность может быть применена в отношении таких подростков, которые, допустим, совершают ДТП. Да? Поэтому родителям нужно самим, в первую очередь, знать и соблюдать правила, и доводить требования правил до своих несовершеннолетних детей.
3: Уголовная ответственность, она вводится у нас с
5: 16 лет.
3: А до этого возраста, то есть, наверное, последствия все-таки для родителей?
5: Родители также то есть несут ответственность за своих детей в полном объеме. То есть и вплоть до 18 лет родители несут ответственность за своих детей. Все точно так же в Гражданском кодексе. То есть если они кому-то, дети, причинили ущерб здоровью третьих лиц, либо их имуществу, родители до 14 лет в полном объеме возмещают ущерб за своих детей. Если ребенку от 14 до 18 лет, ну, если у них нет своего источника дохода, да, то родители опять же в полном объеме возмещают. Если есть какой-то источник дохода у ребенка, то, ну, или имущество, родители возмещают в недостающей части. По административному кодексу у нас то же самое предусмотрено для родителей. Ответственность за ненадлежащее воспитание либо содержание несовершеннолетнего. Это у нас статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И по уголовному законодательству у нас тоже есть такая статья. Если, допустим, ребенок совершает ДТП, в котором получили другие участники дорожного движения тяжкий вред, либо смерть, допустим, человека наступила, родители могут привлечь по статье 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это у нас статья такая, звучит как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни. У нас вот по этому поводу как раз можно вспомнить. В этом году у нас женщину, мать, осудили, мать подростка осудили, приговорили к принудительным работам в исправительном центре на срок на 6 месяцев. Из-за того, что она в прошлом летом, сын ее уговаривал долго, потому что, ну, это в Иркутской области ДТП произошло, уговаривал купить мотоцикл, потому что у всех знакомых его ровесников были мотоциклы, да, она ему купила этот мотоцикл, он покатался пару недель, насколько я помню, из объяснения там, которое у нас в интернете было, кстати, это в открытых источниках, пару недель покатался, и вот через 2 недели совершил ДТП, наезд на 2 школьниц. Подростку самому было 13 лет, пешеходам было 16 лет. Вот 2 девочки. Одна из них получила травму, ее увезли в больницу. Одна из них погибла на месте ДТП. Вот ребенок из-за того, что был не достиг возраста уголовной ответственности, его не привлекли, да? Ну, мать понесла вот такое вот наказание. В этом, только весной этого года суд вынес приговор.
4: Ну, здесь вот в дополнение хотел бы сказать, что у нас данные семьи в случае таких ситуаций у нас рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних и разрабатываются, ставятся данный ребенок и данная семья на учет, разрабатывается план профилактических мероприятий, что очень нехорошо для родителей и для самих подростков в этом плане. Еще хотелось бы обратиться, наверное, вот вы про воспитание говорили, про ответственность. Да, здесь все-таки ответственность должна быть и наша гражданская, потому что у нас в Мирнинском районе было 2 случая, когда дети самостоятельно купили автомобили, не достигшие несовершеннолетнего возраста. Один молодой человек заработал 80 тысяч рублей. Это хорошо, что он заработал, зарабатывает, то есть на свои деньги купил машину иномарку. Второй молодой человек купил, заработал тоже 50 тысяч рублей, тоже купил машину уже российского производства. То есть родители даже не знали, что у их детей есть автомобили, что они катаются, ездят. То есть вот благодаря сотрудникам ГАИ данные случаи были выявлены, остановлены данные ребята, установлены, поставлены на учет.
5: Несовершеннолетние.
4: Несовершеннолетние поставлены на учет.
3: Да-да-да, перед этим, как вы продолжите, хотелось бы как раз-таки прояснить ситуацию в плане купили, приобрели автомобили, то есть деньги, а им ключи. Там же научат оформление, номера и все такое. Или сейчас...
5: Не просто договор.
4: Просто договор заключают гражданский. А, угу. И все, и машина уже переходит.
3: Достаточно.
4: Да, она постановка на учет и снятие с учета, это уже, ну, в нового владельца и старый должен. Ну, я правильно, да, вроде поясню?
5: Ну, они также несут ответственность, просто они не регистрируют их. И
4: да, просто
5: ездят.
4: Тут хотелось бы обратиться вот к таким товарищам, которые продают нашим подросткам такие автомобили, здесь же несет, на них же ложится ответственность, да не дай бог, за смерть этого ребенка или то, что они совершат на этом автомобиле, на данном автомобиле, за, ну, за рулем этого автомобиля. Поэтому здесь вся эта, скажем так, последствия ложатся на них, кто передал автомобиль человеку, не имеющему прав на управление данным транспортным средством.
3: Ну, когда-то все мы были молодыми, тоже нам хотелось вот этой вот энергии, драйва. Все это, в общем-то, оно и было, наверное, так или иначе. Но в нынешних условиях, когда можешь доехать только до первого ближайшего поста ГАИ, может быть, есть какая-то альтернатива. То есть в районе кружки и секции, где парень, девушка могут легально и безопасно заниматься техникой. Там робототехника, картинг, мотокросс, что-то такое.
4: Да, у нас есть общественная организация. Это одна из общественных организаций, автомобильно-мотоциклетный клуб Мирнинского района Байнай. У них есть полигон по шоссе Кузакова в районе ОМВД. Дальше у нас есть общественная организация по внедорожным видам спорта, автоклуб «Медведь». Далее есть у нас местная общественная организация, спортивный мотоклуб «Эндуро-14» Мирнинского района. Байнай работают с детьми и взрослыми. «Медведь» и «Эндуро-14» со взрослыми и с детьми от 16 лет. Также у нас еще есть региональная общественная организация, мотоциклетный клуб «Своя волна». Это в городе Удачном. Там тоже могут заниматься дети и взрослые.
3: И картинг. Картинг же у нас вроде как.
4: Картинг, да, есть. И, кроме того, у нас еще имеется робототехника в Центре дополнительного образования детей. И в школах есть такие кружки, как лего-конструирование роботов. То есть...
3: Ну, было бы желание...
4: Да, инженерные мысли они могут воплотить на законных основаниях в приспособленных помещениях для этого.
3: Ну, все это возможно впереди для тех, для той категории людей, о которых мы сейчас говорим. Ну, а пока, какие профилактические мероприятия проводятся с, собственно, с теми людьми, которые, ну, вот, может быть, приступили закон или только пытаются это сделать? То есть, как вы разговариваете с ними? По-мужски, по-человечески? И что лучше работает? Лекции, рейды или живой пример?
5: Для начала у нас проводятся лекции в школах, допустим, сотрудникам госавтоинспекции по безопасности дорожного движения, на которых доводятся вот эти вот все требования правил, административная, уголовная ответственность за нарушение правил, если, допустим, какие-то последствия могут наступить в результате ДТП. С нарушителями, которые, допустим, уже неоднократно попадаются, дополнительно проводят профилактические беседы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, ну и со стороны администрации тоже. Ведется определенная профилактическая работа комиссии по делам несовершеннолетних.
3: Ну, тоже это
5: с учетом, с вашей помощью, с средств массовой информации тоже доводим все, ну, обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, чтобы родители и несовершеннолетние, ну, особенно их родители, не допускали подобных ошибок и учитывали все, что нужно, ну, знать по закону.
3: Вот еще есть один такой вопрос. Благовещенск стал первым городом в России, где с 14 июля прошлого года было запрещено сдавать в аренду и пользоваться любыми средствами индивидуальной мобильности, ну, в частности, электросамокатами. А даже для тех, у кого есть свой личный электросамокат, он купил его задолго до выхода такого вот закона. Как вы считаете, может быть, в Мирном, Мирнинском районе тоже не помешало бы ввести такую практику, запретить всем пользоваться электросамокатами, гибридами и так далее, чтобы вот не было беды?
5: Не знаю, мне кажется, у нас и так, ну, такой особо острый, так острая проблема не стоит, чтобы прям запрещать всем кататься на электросамокатах.
4: Ну, изучить стоит опыт Благовещенска.
3: Возможно, что-то оттуда и почерпнуть, да. Хотя, опять же, решение оспаривается, по-моему.
5: Да, до сих... наверное, надо подождать, какое там решение будет в итоге принято, и потом уже дальше смотреть на их опыт.
3: Ну и под занавес беседы. Что бы вы сказали подростку, который прямо сейчас собирает где-то в гараже гибрид из самоката, готовясь к сезону 2027 года летнего? И к родителям может обратиться.
5: Ну, наверное, самое главное – это подумать о последствиях возможных. Штраф административный, там, какое-то ругательство с родителями – это, ну, минимальное, да, что может грозить. Самое плохое, серьезное, что может случиться – это вот как это несовершеннолетний, да, подросток в Иркутской области, не дай бог, кого-то своими действиями может убить, ну, то есть причинить смерть по неосторожности, да, человеку, или причинить тяжкий вред здоровью. Помнить об этом, помнить о своих родителях, прежде чем выезжать на таком транспортном средстве на дороге общего пользования, о том, что не только они будут подвергнуты наказанию, но и их родители.
4: Так, ну, здесь я бы хотел бы обратиться, что действительно то, что ребята своими руками собирают технику, это очень реально круто. Тут и механика, и понимание, как все работает. Но у такой конструкции есть серьезные риски, их нужно закрыть до того, как вы на нем поедете. Самое главное, нужно предусмотреть прочность рамы, тормоза, батареи, электрика, ПДД опять-таки изучить. Если, как я уже ранее говорил, если автомобиль, самовольно установленный мотор на велосипед будет, дает больше 250 ватт и скорость выше 25 км в час, то это уже получается другие юридические права, другие юридические статус, нужна права категория М. Это обучение и обязательно необходима безопасность при езде. Поэтому здесь, прежде чем выехать в город, нужно очень подумать и родителям, и подросткам. И хотелось бы, чтобы родители не оставляли без внимания своих детей и смотрели, чем они занимаются и чем они пользуются после того, что они собрали самоход. По рукам бить не надо, действительно, они изучают технику.
3: Но лучше ее изучать под руководством опытных наставников, да, и инструкторов.
5: И специально отведенных инструкторов.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В новом аэропорту Мирного завершили постройку дорог. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Мирнинский район передал знамя военной школы соседям. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
6: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту merkulin@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
7: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность

0: требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822. 22-822.
1: В управляющую компанию требуется слесарь, сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481. 8-914-269-0481. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Не переключайся.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В новом аэропорту Мирного завершили строительство дорог. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Мирнинский район передал знамя военной школы соседям. Теперь подробно. Дорожники заасфальтировали 5 километров автодороги на пути к новому аэропорту Мирного. Также установили дорожные знаки и нанесли разметку. Мирнинское управление автодорог уложило асфальтовое покрытие на внутриплощадочных проездах и выполнило озеленение служебно-технической территории. Стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей. Сейчас проезд по новой дороге закрыт. Объект ожидает итоговую проверку управлением Государственного строительного и жилищного надзора. Параллельно обустраивают входную группу аэровокзала. Центральное крыльцо накрыли тепляком. Временная конструкция, которая помогает поддерживать необходимую для работ температуру. Здесь укладывают гранитное покрытие. Таким же способом оформят боковые пандусы для маломобильных граждан. Далее. 30 студентов Мирнинского регионального технического колледжа выяснили, насколько хорошо разбираются в экономике. Они написали всероссийский экономический диктант в городской библиотеке. В этом году акция состоялась в 10-й раз. На выполнение 30 заданий участникам отвели 40 минут. Вопросы касались банковских услуг, налогов, экономических расчетов и истории. В Мирнинском районе школьники и студенты регулярно участвуют во всероссийских диктантах, чтобы проверить свои знания в разных областях. Оправдались ли ожидания, участники узнают после публикации результатов. Индивидуальные баллы доступны в личном кабинете на сайте экономического диктанта diktant.org. Ответ организаторы опубликуют 19 октября. И еще одна новость. В Якутии стало на одного героя России больше. Александр Находкин получил медаль «Золотая звезда» и стал 14-м жителем республики, удостоенным гордого звания. Александр Находкин – правнук героя Советского Союза Николая Чусовского, который учился в якутской военной школе. Реплика знамени школы в день флага Якутии покинула Алмазный край. Заместитель главы Мирнинского района Ришат Аюпов передал ее ребятам из Ленского улуса. Эстафета передачи знамени стартовала весной. Ее посвятили столетию военного образования в Якутии. Знамя путешествует по республике, напоминая о ее военной истории. Свидетелями передачи знамени стали коллективы двух районов и ветераны боевых действий. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

честно. К черту листы, к черту весь мир, в коем нет весны. Я сгину без вести, да так, чтоб след простыл, прости. Мы слишком одинаковы для данной цепи. Ей нужны разные звенья.

Она может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В новом аэропорту Мирного завершили постройку дорог. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Мирнинский район передал знамя военной школы соседям. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки.

0: регулировка схождения передних колес на стенде. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
1: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В новом аэропорту Мирного завершили строительство дорог. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Мирнинский район передал знамя военной школы соседям. Теперь подробно. Дорожники заасфальтировали 5 километров автодороги на пути к новому аэропорту Мирного. Также установили дорожные знаки и нанесли разметку. Мирнинское управление автодорог уложило асфальтовое покрытие на внутриплощадочных проездах и выполнило озеленение служебно-технической территории. Стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей. Сейчас проезд по новой дороге закрыт. Объект ожидает итоговую проверку управлением Государственного строительного и жилищного надзора. Параллельно обустраивают входную группу аэровокзала. Центральное крыльцо накрыли тепляком. Временная конструкция, которая помогает поддерживать необходимую для работ температуру. Здесь укладывают гранитное покрытие. Таким же способом оформят боковые пандусы для маломобильных граждан. Далее. 30 студентов Мирнинского регионального технического колледжа выяснили, насколько хорошо разбираются в экономике. Они написали всероссийский экономический диктант в городской библиотеке. В этом году акция состоялась в 10-й раз. На выполнение 30 заданий участникам отвели 40 минут. Вопросы касались банковских услуг, налогов, экономических расчетов и истории. В Мирнинском районе школьники и студенты регулярно участвуют во всероссийских диктантах, чтобы проверить свои знания в разных областях. Оправдались ли ожидания, участники узнают после публикации результатов. Индивидуальные баллы доступны в личном кабинете на сайте экономического диктанта diktant.org. Ответ организаторы опубликуют 19 октября. И еще одна новость. В Якутии стало на одного героя России больше. Александр Находкин получил медаль «Золотая звезда» и стал 14-м жителем республики, удостоенным гордого звания. Александр Находкин – правнук героя Советского Союза Николая Чусовского, который учился в якутской военной школе. Реплика знамени школы в день флага Якутии покинула Алмазный край. Заместитель главы Мирнинского района Ришат Аюпов передал ее ребятам из Ленского улуса. Эстафета передачи знамени стартовала весной. Ее посвятили столетию военного образования в Якутии. Знамя путешествует по республике, напоминая о ее военной истории. Свидетелями передачи знамени стали коллективы двух районов и ветераны боевых действий. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном облачно с прояснениями. Максимальная отметка дня плюс 1 градус и без осадков. В Ленске пасмурно от 0 до плюс 3. На севере района наоборот, ожидается продолжительный снег. В удачном Айхале минус 3. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822-22-822.
4: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-04-81, 8-914-269-04-81. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
4: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: слушатель каждый из нас знает, что попал.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорт товары.
3: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
5: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Хорошее настроение.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Ряды Ленской центральной больницы пополняются специалистами. Под дом на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Теперь подробно. Четыре весенних паводка выдержал водоотводной канал, построенный для защиты нового аэропорта Мирного от подтопления. Чтобы талая вода не скапливалась на территории аэропорта, строители проложили трехкилометровый канал. Комментирует Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
3: Для этого было предусмотрено дополнительное сооружение. Это из шпунта Ларсена. Построили противофильтрационную завесу на протяжении 400 метров. С глубиной залегания до 14 метров. И плюс добавили охлаждающее устройство, чтобы стенку эту не выдавливало морозным пучением.
2: Защитная конструкция не дает воде проникать в грунт под аэропортом и растапливать вечную мерзлоту, что может привести к просадке сооружений. А охлаждающие устройства помогают сохранять устойчивость грунта. Работы по постройке аэропорта ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и федерального проекта развития опорной сети аэродромов. Далее. Ленская центральная районная больница укрепляет кадровый состав. В этом году команду пополнили 5 врачей. В день врач-невролог Ленской центральной районной больницы Анжелика Кучумова принимает до 30 человек. У каждого своя история, каждому свой подход. За здоровьем ленчан она следит 2 года. В Ленск приехала работать по программе «Земский доктор». Дополнительную поддержку специалиста оказала администрация района. Выделили 1 000 000 рублей.
4: Переехала я сюда со своей семьей, со своим мужем, со своими детьми. Муж также работает у меня в Ленске. Мне выделили квартиру в этом году, в 2026 году, двухкомнатную квартиру в центре, что очень помогло мне также остаться здесь, дальше работать.
2: Ленская ЦРБ ежегодно привлекает врачей. В этом году команда укрепилась. К коллективу присоединились педиатр, 3 терапевта и нарколог. Появление последнего – важное событие. Такого врача в городе не было несколько лет. Молодой специалист ведет прием в поликлинике. Комментирует Алена Максимова, врач-нарколог Ленской ЦРБ.
5: Сейчас вообще остро стоит вопрос о распространении наркотиков, о употреблении. Об этом вот много фильмов снимают, много репортажей. Поэтому я считаю, что нарколог, он очень важен. И люди не должны вот бояться наркологов, психиатров должны подходить, обследоваться. И как бы ничего страшного, мы никого не ругаем, никого не сажаем, все хорошо. И как бы это на профилактику нужно ходить.
2: Специалистов привлекают системно, обучают, приглашают и оказывают поддержку в рамках муниципальной программы здравоохранения Ленского района. При этом в больнице сохраняется дефицит узких специалистов. Не хватает фтизиатра, психиатра и акушера-гинеколога. Последних 2 специалистов ожидают в 2027 году. Их привлекут по целевому набору из другого региона. Кроме денег, по федеральным программам медикам предоставляют служебное жилье или компенсируют аренду. Дают квоту от района для молодых специалистов – 1 000 000 рублей. Поддержка помогает медикам выполнять свою важную миссию – беречь здоровье ленчан. И еще одна новость. Под деревянный дом 2/3 на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Работы проведут в течение 2 недель. Дополнительные конструкции остановят просадку здания. Свайное основание дома перекосило, поэтому жители не могут нормально закрывать входные двери. На место выезжали представители мэрии, УЖКХ и управляющей компании. Они же договорились о решении проблемы. Минувшим летом похожий случай был в доме 44 на Ленина. Там проваливался пол. Дом тоже укрепили сваями. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: «Алмазный край».
9: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

По частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Ряды Ленской центральной больницы пополняются специалистами. Под дом на Макинской Мирном установят ряжевые сваи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-04-81, 8-914-269-04-81. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Заходи без причин.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирми Вадах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы и Клинический Бибирсел. Для
2: слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МОАТ. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МОАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Ряды Ленской центральной больницы пополняются специалистами. Под дом на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Теперь подробно. Четыре весенних паводка выдержал водоотводной канал, построенный для защиты нового аэропорта Мирного от подтопления. Чтобы талая вода не скапливалась на территории аэропорта, строители проложили трехкилометровый канал. Комментирует Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
2: Для этого было предусмотрено дополнительное сооружение. Это из шпунта Ларсена. Построили противофильтрационную завесу на протяжении 400 метров. С глубиной залегания до 14 метров. И плюс добавили охлаждающее устройство, чтобы стенку эту не выдавливало морозным пучением.
1: Защитная конструкция не дает воде проникать в грунт под аэропортом и растапливать вечную мерзлоту, что может привести к просадке сооружений, а охлаждающие устройства помогают сохранять устойчивость грунта. Работы по постройке аэропорта ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и федерального проекта развития опорной сети аэродромов. Далее. Ленская центральная районная больница укрепляет кадровый состав. В этом году команду пополнили 5 врачей. В день врач-невролог Ленской центральной районной больницы Анжелика Кучумова принимает до 30 человек. У каждого своя история, каждому свой подход. За здоровьем ленчан она следит 2 года. В Ленск приехала работать по программе «Земский доктор». Дополнительную поддержку специалиста оказала администрация района. Выделили 1 000 000 рублей.
3: Переехала я сюда со своей семьей, со своим мужем, со своими детьми. Муж также работает у меня в Ленске. Мне выделили квартиру в этом году, в 2026 году, двухкомнатную квартиру в центре, что очень помогло мне также остаться здесь, дальше работать.
1: Ленская ЦРБ ежегодно привлекает врачей. В этом году команда укрепилась. К коллективу присоединились педиатр, 3 терапевта и нарколог. Появление последнего – важное событие. Такого врача в городе не было несколько лет. Молодой специалист ведет прием в поликлинике. Комментирует Алена Максимова, врач-нарколог Ленской ЦРБ.
4: Сейчас вообще остро стоит вопрос о распространении наркотиков, о употреблении. Об этом вот много фильмов снимают, много репортажей. Поэтому я считаю, что нарколог, он очень важен. И люди не должны вот бояться наркологов, психиатров, должны подходить, обследоваться. И как бы ничего страшного, мы никого не ругаем, никого не сажаем, все хорошо. И как бы это на профилактику нужно ходить.
1: Специалистов привлекают системно, обучают, приглашают и оказывают поддержку в рамках муниципальной программы здравоохранения Ленского района. При этом в больнице сохраняется дефицит узких специалистов. Не хватает фтизиатра, психиатра и акушера-гинеколога. Последних 2 специалистов ожидают в 2027 году. Их привлекут по целевому набору из другого региона. Кроме денег, по федеральным программам медикам предоставляют служебное жилье или компенсируют аренду. Дают квоту от района для молодых специалистов – 1 000 000 рублей. Поддержка помогает медикам выполнять свою важную миссию – беречь здоровье ленчан. И еще одна новость. Под деревянный дом 2/3 на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Работы проведут в течение 2 недель. Дополнительные конструкции остановят просадку здания. Свайное основание дома перекосило, поэтому жители не могут нормально закрывать входные двери. На место выезжали представители мэрии, УЖКХ и управляющей компании. Они же договорились о решении проблемы. Минувшим летом похожий случай был в доме 44 на Ленина. Там проваливался пол. Дом тоже укрепили сваями. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
1: Добрый день, друзья. Вы в эфире «Алмазного края».
7: Сегодняшний разговор о теме, которая касается каждой семьи, где растет подросток, о детях и технике, о тех самых самодельных гибридах, обычный самокат плюс электромотор. Скорость высокая, прав нет, правил тоже. И у нас в студии сегодня Ришат Аюпов, заместитель главы администрации по патриотическому воспитанию Мирнинского района, и Дмитрий Шавагоров, инспектор ГАИ ОМВД России по Мирнинскому району. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Патриотизм, о котором мы зачастую так много говорим в нынешнее время, это ведь не только флаг и парад, это еще и уважение к закону, к своей улице, к людям, которые рядом. Так вот, как вы объясняете молодежи, что, скажем так, понты на дороге – это не круто? Откуда эта потребность прикрутить мотор к самокату, сесть за руль без прав? Это жажда драйва или нехватка чего-то другого?
8: Ну, я считаю, что данный вопрос все-таки жажда драйва, потому что классический велосипед нашу молодежь уже не устраивает, и им нужна скорость, и они применяют все свои навыки, умения, и родители просят также приобрести им уже не механические средства, а именно с моторами. Если нет, то они устанавливают моторы самостоятельно. Но хотелось бы обратиться к молодым людям, что главный на дороге – это не тот, кто умеет круто ездить там, дрифтовать, либо еще что-то, а это тот, кто умеет управлять машиной, техникой безопасно, не тот, кто рискует. Это опытный, предусмотрительный. Лихачество – это не признак мастерства, а неуверенности и незрелости. Вот за 26-й год у нас на учет в комиссии по делам несовершеннолетних было поставлено 23 подростка, в том числе за управление транспортными средствами, самоходными, вот, и в состоянии алкогольного опьянения, и за кражи велосипедов и самокатов, и нахождение на проезжей части на самовольно оборудованных транспортных средствах.
7: А вот эти вот самовольно оборудованные транспортные средства, их же, ну, они не подлежат какой-то регистрации?
8: Ну, здесь
10: не подлежат. У нас даже мопеды, ну, которые официальные, заводские мопеды, они тоже не проходят регистрацию.
7: То есть, по сути, на них запрещено, да, куда-либо выезжать? Или какие-то есть все-таки отведенные места?
10: Нет, на мопеде можно ездить по дорогам.
7: А вот самодельные вот гибриды, про которые мы говорим?
10: На самодельных выезжать никуда нельзя.
7: Нигде нельзя?
10: Нет, нигде нельзя.
8: Да, если мотор больше 250 ватт и скорость свыше 25 км в час, там уже это не самокат, а мопед, и там нужны другие права категории М. Это обучение, необходимое получение прав, соответствующая экипировка.
10: До 4 киловатт максимум.
7: Что статистика говорит, кстати, по этому поводу? Сколько за последний год в Мирнинском районе было зафиксировано вот именно ДТП с участием несовершеннолетних?
10: В этом году у нас с участием несовершеннолетних зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. То есть она была пассажиром транспортного средства, водитель которого не справился с управлением и совершила съезд с дорожного полотна. Направлялись они с поселка Айхал, город Удачный. Еще одно ДТП, ну, только без пострадавших, зарегистрировано с, вот, как раз с участием такого самодельного мопеда. Этим летом у нас несовершеннолетний также не справился с управлением в Мирном и совершил наезд на бордюр. И при падении получил ушибы. Угу. Ну, можно сказать, отделался испугом.
7: Ну, то есть, по сути, всего лишь два вот таких вот, ну, как бы для за год. Но это весьма хороший, можно так сказать, показатель.
10: Ну, и плюс привлеченных у нас много. То есть, вот, как сказали, на комиссию поставили, да, на учет 23 человека. Ну, и плюс еще некоторые из них совершали это повторно, по два, кто-то по три раза даже такие нарушения совершает. Поэтому тут есть над чем поработать.
7: Ну, а в первом случае вы сказали, что несовершеннолетний, он являлся виновником аварии, да?
10: Наоборот, во втором случае, да.
7: Нет, во втором, а в первом?
10: В первом пассажиром был.
7: А, просто пассажиром, девочка, да. То есть несовершеннолетний фигурировал просто как,
10: да, вот, как пассажир.
7: Такой пассажир, который оказался не в том месте. Ну, а если говорить про средства передвижения, самокаты, мопеды, вот какая возрастная группа сейчас самая проблемная? 12-14, 14-16, 16-18?
10: Если именно касается самокатов, ну, самодельных мопед, самокатов с мотором, да, мопедов, это у нас, ну, вообще управление, при управлении мототехникой чаще всего у нас самая проблемная становится группа 13-15 лет. Ну, есть у нас, конечно, и те, кто в 16-17 попадает. У нас даже в этом году был и 12-летний ребенок за рулем мототехники. Но в основном это 13-15 лет. Если мы говорим про автомобили, то здесь у нас фигурируют подростки постарше уже 16-17 лет.
7: И вот эти вот самодельные электромопеды, так называемые, а как они их собирают? Где они их находят? Заказывают?
10: Ну, может, наверное, кто-то заказывает, кто-то снимает от какой-нибудь газонокосилки или от другого какого-нибудь аппарата, агрегата. Колеса берут с разной техники.
7: Ну, а ребят сами понимают, что их творческие эксперименты с техникой могут стоить кому-то жизни и кому-то здоровья. Ну, вот, например, чья это зона ответственности? Семья, школа или государство? То есть кто должен объяснить подростку, что такое настоящая ответственность, вот когда он садится за руль?
10: В первую очередь, это, конечно, ответственность родителей. Родители, в первую очередь, должны, ну, во-первых, и сами, да, знать какие-то правила, которые касаются, ну, и их, и, в частности, и их детей. Должны объяснить, это все осознал, ну, чтобы ребенок осознал, понял. То есть там ответственность может быть очень огромная, как и в гражданском плане, и в административной. Тем более уголовная ответственность может быть применена в отношении таких подростков, которые, допустим, совершают ДТП. Да? Поэтому родителям нужно самим, в первую очередь, знать и соблюдать правила и доводить требования правил до своих несовершеннолетних детей.
7: Уголовная ответственность, она вводится у нас с
10: 16 лет.
7: А до этого возраста, то есть, наверное, последствия все-таки для родителей
10: какие-то? Родители также то есть несут ответственность за своих детей в полном объеме. То есть и вплоть до 18 лет родители несут ответственность за своих детей. Все точно так же и в Гражданском кодексе. То есть если они кому-то, дети, причинили ущерб здоровью третьих лиц, либо их имуществу, родители до 14 лет в полном объеме возмещают ущерб за своих детей. Если ребенку от 14 до 18 лет, ну, если у них нет своего источника дохода, да, то родители, опять же, в полном объеме возмещают. Если есть какой-то источник дохода у ребенка, то, ну, или имущество, родители возмещают в недостающей части. По административному кодексу у нас то же самое предусмотрено для родителей. Ответственность за ненадлежащее воспитание либо содержание несовершеннолетнего. Это у нас статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И по уголовному законодательству у нас тоже есть такая статья. Если, допустим, ребенок совершает ДТП, в котором получили другие участники дорожного движения тяжкий вред, либо смерть, допустим, человека наступила, родители могут привлечь по статье 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это у нас статья такая, звучит как «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни». У нас вот по этому поводу как раз можно вспомнить. В этом году у нас женщину, мать, осудили, мать подростка осудили, приговорили к принудительным работам в исправительном центре на срок на 6 месяцев. Из-за того, что она в прошлом летом, сын ее уговаривал долго, потому что, ну, это в Иркутской области ДТП произошло, уговаривал купить мотоцикл, потому что у всех знакомых его ровесников были мотоциклы, да, она ему купила этот мотоцикл, он покатался пару недель, насколько я помню, из объяснения там, которое у нас в интернете было, кстати, это в открытых источниках, пару недель покатался, и вот через 2 недели совершил ДТП наезд на 2 школьниц. Подростку самому было 13 лет, пешеходам было 16 лет. Вот 2 девочки, одна из них получила травму, ее увезли в больницу, одна из них погибла на месте ДТП. Вот ребенок из-за того, что был не достиг возраста уголовной ответственности, его не привлекли, да, ну, мать понесла вот такое вот наказание. В этом, только весной этого года суд вынес приговор.
8: Ну, здесь вот в дополнение хотел бы сказать, что у нас данные семьи в случае таких ситуаций у нас рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних и разрабатываются, ставятся данный ребенок и данная семья на учет, разрабатывается план профилактических мероприятий, что очень нехорошо для родителей и для самих подростков в этом плане. Еще хотелось бы обратиться, наверное, вот вы про воспитание говорили, про ответственность. Да, здесь все-таки ответственность должна быть и наша гражданская, потому что у нас в Мирнинском районе было 2 случая, когда дети самостоятельно купили автомобили, не достигшие несовершеннолетнего возраста. Один молодой человек заработал 80 тысяч рублей. Это хорошо, что он заработал, зарабатывает, то есть на свои деньги купил машину иномарку. Второй молодой человек купил, заработал тоже 50 тысяч рублей, тоже купил машину уже российского производства. То есть родители даже не знали, что у их детей есть автомобили, что они катаются, ездят. То есть вот благодаря сотрудникам ГАИ данные случаи были выявлены, остановлены данные ребята, установлены, поставлены на учет.
10: Несовершеннолетние.
8: Несовершеннолетние, поставлены на учет.
7: Да-да-да, перед этим, как вы продолжите, хотелось бы как раз-таки прояснить ситуацию в плане купили, приобрели автомобили, то есть деньги, а им ключи. Там же на учет, оформление, номера и все такое. Или сейчас...
10: Не просто договор.
8: Просто договор заключают гражданский. А, угу. И все, и машина уже переходит.
7: Достаточно.
8: Да, она постановка на учет и снятие с учета, это уже, ну, нового владельца и старый должен. Ну, я правильно, да, вроде пояснил?
10: Ну, они также несут ответственность, просто они не регистрируют их. И
8: да, просто
10: ездят.
8: Тут хотелось бы обратиться вот к таким товарищам, которые продают нашим подросткам такие автомобили. Здесь же несет... На них же ложится ответственность, да не дай бог, за смерть этого ребенка или то, что они совершат на этом автомобиле, на данном автомобиле, за, ну, за рулем этого автомобиля. Поэтому здесь вся эта, скажем так, последствия ложатся на них, кто передал автомобиль человеку, не имеющему прав на управление данным транспортным средством.
7: Ну, когда-то все мы были молодыми, тоже нам хотелось вот этой вот энергии, драйва, все это, в общем-то, оно и было, наверное, так или иначе, но в нынешних условиях, когда можешь доехать только до первого ближайшего поста ГАИ, может быть, есть какая-то альтернатива, то есть в районе кружки и секции, где парень, девушка могут легально и безопасно заниматься техникой, там, робототехника, картинг, мотокросс, что-то такое.
8: Да, у нас есть общественная организация. Это одна из общественных организаций, автомобильный мотоциклетный клуб Мирнинского района Байнай. У них есть полигон по шоссе Кузакова в районе ОМВД. Дальше у нас есть общественная организация по внедорожным видам спорта «Автоклуб «Медведь». Далее есть у нас местная общественная организация «Спортивный мотоклуб «Эндуро-14» Мирнинского района. Байнай работают с детьми и взрослыми. «Медведь» и «Эндуро-14» со взрослыми и с детьми от 16 лет. Также у нас еще есть региональная общественная организация «Мотоциклетный клуб «Своя волна». Это в городе Удачном. Там тоже могут заниматься дети и взрослые.
9: Ну и картинг. Картинг же у нас вроде как.
8: Картинг, да, есть. И кроме того, у нас еще имеется робототехника в Центре дополнительного образования детей. И в школах есть такие кружки, как лего-конструирование роботов. То есть...
9: Ну, было бы желание...
8: Да, инженерные мысли они могут воплотить на законных основаниях в приспособленных помещениях для этого.
9: Ну, все это возможно впереди для тех, для той категории людей, о которых мы сейчас говорим. Ну, а пока, какие профилактические меры, мероприятия проводятся с, собственно, с теми людьми, которые, ну, вот, может быть, приступили закон или только пытаются это сделать? То есть, как вы разговариваете с ними? По-мужски, по-человечески? И что лучше работает? Лекции, рейды или живой пример?
10: Для начала у нас проводятся лекции в школе. Допустим, сотрудникам госавтоинспекции по безопасности дорожного движения, на которых доводятся вот эти вот все требования правил, административная, уголовная ответственность за нарушение правил, если, допустим, какие-то последствия могут наступить в результате ДТП с нарушителями, которые, допустим, уже неоднократно попадаются, дополнительно проводят профилактические беседы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, ну и со стороны администрации тоже ведется определенная профилактическая работа комиссии по делам несовершеннолетних.
9: Ну, тоже это
10: с учетом, с вашей помощью, средств массовой информации тоже доводим все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, чтобы родители и несовершеннолетние, ну, особенно их родители, не допускали подобных ошибок и учитывали все, что нужно знать по закону.
9: Вот еще есть один такой вопрос. Благовещенск стал первым городом России, где с 14 июля прошлого года было запрещено сдавать в аренду и пользоваться любыми средствами индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатами. А даже для тех, у кого есть свой личный электросамокат, он купил его задолго до выхода такого вот закона. Как вы считаете, может быть, в Мирнинском районе тоже не помешало бы ввести такую практику, запретить всем пользоваться электросамокатами, гибридами и так далее, чтобы вот не было беды?
10: Не знаю, мне кажется, у нас и так, ну, такой особой острой проблемы не стоит, чтобы прям запрещать всем кататься на электросамокатах.
8: Ну, изучить стоит опыт Благовещенска.
9: Возможно, что-то оттуда и почерпнуть, да. Хотя, опять же, решение оспаривается, по-моему.
10: Да, наверное, надо подождать, какое там решение будет в итоге принято, и потом уже дальше смотреть на их опыт.
9: Ну и под занавес беседы. Что бы вы сказали подростку, который прямо сейчас собирает где-то в гараже гибрид из самоката, готовясь к сезону 2027 года летнего? И к родителям может обратиться.
10: Ну, наверное, самое главное – это подумать о последствиях возможных. Штраф административный, там, какое-то ругательство с родителями – это минимально, да, что может грозить. Самое плохое, серьезное, что может случиться – это вот как это несовершеннолетний, да, подросток в Иркутской области, не дай бог, кого-то своими действиями может убить, то есть причинить смерть по неосторожности, да, человеку, или причинить тяжкий вред здоровью. Помнить об этом, помнить о своих родителях, прежде чем выезжать на таком транспортном средстве на дороге общего пользования, о том, что не только они будут подвергнуты наказанию, но и их родители.
8: Так, здесь я бы хотел обратиться, что действительно то, что ребята своими руками собирают технику, это очень реально круто. Тут и механика, и понимание, как все работает. Но у такой конструкции есть серьезные риски, их нужно закрыть до того, как вы на нем поедете. Самое главное, нужно предусмотреть прочность рамы, тормоза, батареи, электрика, ПДД опять-таки изучить. Если, как я уже ранее говорил, если автомобиль, самовольно установленный мотор на велосипед дает больше 250 ватт и скорость выше 25 км в час, то это уже получается другие юридические права, другие юридический статус. Нужна права категория М. Это обучение и обязательно необходима безопасность при езде. Поэтому здесь, прежде чем выехать в город, нужно очень подумать и родителям, и подросткам. И хотелось бы, чтобы родители не оставляли без внимания своих детей и смотрели, чем они занимаются и чем они пользуются после того, что они собрали самоход. По рукам бить не надо, действительно, они изучают технику.
9: Но лучше ее изучать под руководством опытных наставников, да, и инструкторов.
10: И специально отведенных местах.
9: Да, это картинг, мотокросс, робототехника и так далее. Большое спасибо за беседу. Будем надеяться, что она пригодится и в будущем минимизируется количество вот каких-то таких вот правонарушений. У нас в гостях Ришат Аюпов, замглавы администрации по патриотическому воспитанию Мирнинского района, и Дмитрий Шабагоров, инспектор ГАИ МВД России по Мирнинскому району. Спасибо, что пришли.
10: Спасибо вам. Спасибо. До свидания.
6: Гости дневного эфира. Алмазный край.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Ряды Ленской центральной больницы пополняются специалистами. Под дом на Макинской Мирном установят ряжевые сваи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Услуги автостоянки, уличные и теплые боксы, грузовой шиномонтаж, заключение договоров 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22. Грузовое СТО, ремонт грузовиков и спецтехники, регулировка схождения передних колес на стенде 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Ряды Ленской центральной больницы пополняются специалистами. Под дом на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Теперь подробно. Четыре весенних паводка выдержал водоотводной канал, построенный для защиты нового аэропорта Мирного от подтопления. Чтобы талая вода не скапливалась на территории аэропорта, строители проложили трехкилометровый канал. Комментирует Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
3: Для этого было предусмотрено дополнительное сооружение. Это из шпунта Ларсена. Построили противофильтрационную завесу на протяжении 400 метров. С глубиной залегания до 14 метров. И плюс добавили охлаждающее устройство, чтобы стенку эту не выдавливало морозным пучением.
2: Защитная конструкция не дает воде проникать в грунт под аэропортом и растапливать вечную мерзлоту, что может привести к просадке сооружений. А охлаждающие устройства помогают сохранять устойчивость грунта. Работы по постройке аэропорта ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и федерального проекта развития опорной сети аэродромов. Далее. Ленская центральная районная больница укрепляет кадровый состав. В этом году команду пополнили 5 врачей. В день врач-невролог Ленской центральной районной больницы Анжелика Кучумова принимает до 30 человек. У каждого своя история, каждому свой подход. За здоровьем ленчан она следит 2 года. В Ленск приехала работать по программе «Земский доктор». Дополнительную поддержку специалиста оказала администрация района. Выделили 1 000 000 рублей.
4: Переехала я сюда со своей семьей, со своим мужем, со своими детьми. Муж также работает у меня в Ленске. Мне выделили квартиру в этом году, в 2026 году, двухкомнатную квартиру в центре, что очень помогло мне также остаться здесь, дальше работать.
2: Ленская ЦРБ ежегодно привлекает врачей. В этом году команда укрепилась. К коллективу присоединились педиатр, 3 терапевта и нарколог. Появление последнего – важное событие. Такого врача в городе не было несколько лет. Молодой специалист ведет прием в поликлинике. Комментирует Алена Максимова, врач-нарколог Ленской ЦРБ.
5: Сейчас вообще остро стоит вопрос о распространении наркотиков, о употреблении. Об этом вот много фильмов снимают, много репортажей. Поэтому я считаю, что нарколог, он очень важен. И люди не должны вот бояться наркологов, психиатров, должны подходить, обследоваться. И как бы ничего страшного, мы никого не ругаем, никого не сажаем, все хорошо. И как бы это на профилактику нужно ходить.
2: Специалистов привлекают системно, обучают, приглашают и оказывают поддержку в рамках муниципальной программы здравоохранения Ленского района. При этом в больнице сохраняется дефицит узких специалистов. Не хватает фтизиатра, психиатра и акушера-гинеколога. Последних 2 специалистов ожидают в 2027 году. Их привлекут по целевому набору из другого региона. Кроме денег, по федеральным программам медикам предоставляют служебное жилье или компенсируют аренду. Дают квоту от района для молодых специалистов – 1 000 000 рублей. Поддержка помогает медикам выполнять свою важную миссию – беречь здоровье ленчан. И еще одна новость. Под деревянный дом 2/3 на Амакинской в Мирном установят ряжевые сваи. Работы проведут в течение 2 недель. Дополнительные конструкции остановят просадку здания. Свайное основание дома перекосило, поэтому жители не могут нормально закрывать входные двери. На место выезжали представители мэрии, УЖКХ и управляющей компании. Они же договорились о решении проблемы. Минувшим летом похожий случай был в доме 44 на Ленина. Там проваливался пол. Дом тоже укрепили сваями. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: не спросят, куда уезжаешь ты.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбир, Немедах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, Федеральная служба, и клиническую библиотеку, то в сумме субъекты, сумме
1: для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. One, two, three.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

все бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

знаю, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я иду по застывшему городу и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Нет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Baby.
1: В мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. ИКЮСЕ. Тон. Мирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клинча субебил. Сыл. Тосуню субебил.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: И тебя разбудит опять отчаянный звонок посреди ночи. Говорил, не будет по тебе скучать, но все равно...

Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно, то здесь не прав, мы узнаем завтра.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алмазный край».
1: Я разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо стало между двух людей. Мы делили солнце, но не поделили тень. Кто виноват, неважно, законченный сегодня.

prosto skelete w szkafu. Skelety w szkafu. Proste skelety.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Я бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном 2. Алмазный край. Радио.

0: забыл закрыть глаза. Санта-Клаус не помог мне, чтоб тебя нашел я сам.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

просто твой. В мирном 3. Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

В глазах твоих стих, ветер. Пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть мне, ай. Снова до утра под окнами, гитара звучит аккордами. Я к тебе автострадами, тайными тропами, магистральными хордами. Снова не права, но подожди, хотя ты не права быть не можешь. Ты такая одна, и на других не похожа.

0: ты можешь. Ты такая одна и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсерте АОН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Генеральный надзор Федеральной службы ПАТА и Кетлинча Субебир Сыл Тавсунюсь Убекис Мюнгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня 0 градусов и без осадков. Облачные в Ленске от минус 1 до плюс 3. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале минус 6. В Накыне ясное небо. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Переправы на реках Вилю и Лена начнут закрывать через несколько дней. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Под дом на Макинской в Мирном установят ряжевые сваи. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня 0 градусов и без осадков. Облачно и в Ленске от минус 1 до плюс 3. На севере района малооблачно, в удачном Айхале минус 6. В Накыне ясное небо. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Я курю на балконе, ночь давит на грудь. Город шумит,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: В Мирном. 8 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Переправы на реках Вилю и Елена начнут закрывать через несколько дней. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Под дом на Макинской в Мирном установят ряжевые сваи. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Теперь подробно. В Якутии начался сезон закрытия паромных переправ. Это связано с концом навигации и образованием льда на реках. В Минтрансе республики сообщили о сроках. Одна из центральных переправ региона находится на линии Якутск-Нижний Бестях. В штатном режиме она работает до 18 октября этого года, а затем переходит на межсезонный график с повышением тарифов. Переправы на реке Вилюй, среди которых Крестях-Мирный, Нюрба, Кюндядя и Сунтар-Устье, будут открыты до 18 октября, а Верхний Вилюйск, Хора – до 20 числа. Даты предварительные могут изменяться в зависимости от погоды и ледовой обстановки. 4 весенних паводка выдержал водоотводной канал, построенный для защиты нового аэропорта Мирного от подтопления. Чтобы талая вода не скапливалась на территории аэропорта, строители проложили 3-километровый канал. Комментирует Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
3: Для этого было предусмотрено дополнительное сооружение. Это из шпунта Ларсена. Построили противофильтрационную завесу на протяжении 400 метров с глубиной залегания до 14 метров. И плюс добавили охлаждающее устройство, чтобы стенку эту не выдавливало морозным пучением.
2: Защитная конструкция не дает воде проникать в грунт под аэропортом и растапливать вечную мерзлоту, что может привести к просадке сооружений, а охлаждающие устройства помогают сохранять устойчивость грунта. Работы по постройке аэропорта ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и федерального проекта развития опорной сети аэродромов. Под деревянный дом 2/3 на Макинской в Мирном установят ряжевые сваи. Работы проведут в течение 2 недель. Дополнительные конструкции остановят просадку здания. Свайное основание дома перекосило, поэтому жители не могут нормально закрывать входные двери. На место выезжали представители мэрии, УЖКХ и управляющей компании. Они же договорились о решении проблемы. Минувшим летом похожий случай был в доме 44 на Ленина. Там проваливался пол. Дом тоже укрепили сваями. 30 студентов Мирнинского регионального технического колледжа выяснили, насколько хорошо разбираются в экономике. Они написали всероссийский экономический диктант в городской библиотеке. В этом году акция состоялась в 10-й раз. На выполнение 30 заданий участникам отвели 40 минут. Вопросы касались банковских услуг, налогов, экономических расчетов и истории. В Мирнинском районе школьники и студенты регулярно участвуют во всероссийских диктантах, чтобы проверить свои знания в разных областях. Оправдались ли ожидания, участники узнают после публикации результатов. Индивидуальные баллы доступны в личном кабинете на сайте экономического диктанта diktant.org. Ответ организаторы опубликуют 19 октября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня 0 градусов и без осадков. Облачно и в Ленске от минус 1 до плюс 3. На севере района малооблачно, в удачном Айхале минус 6. В Накыне ясное небо. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

моя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Переправы на реках Вилюй и Лена начнут закрывать через несколько дней. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Под дом на Макинской в Мирном установят ряжевые сваи. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка дня 0 градусов и без осадков. Облачно и в Ленске от минус 1 до плюс 3. На севере района малооблачно, в удачном Айхале минус 6. В Накыне ясное небо. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

продолжаешь повторять себе, что все хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный Медах, свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Субебил, Сыл, Тавсунюс, Убекис, Унигар, Бирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Переправы на реках Вилю и Елена начнут закрывать через несколько дней. Трехкилометровый канал защитит новый аэропорт Мирного от паводковых вод. Под дом на Макинской в Мирном установят ряжевые сваи. 30 студентов Мирнинского регионального колледжа проверили знания на экономическом диктанте. Теперь подробно. В Якутии начался сезон закрытия паромных переправ. Это связано с концом навигации и образованием льда на реках. В Минтрансе республики сообщили о сроках. Одна из центральных переправ региона находится на линии Якутск-Нижний Бестях. В штатном режиме она работает до 18 октября этого года, а затем переходит на межсезонный график с повышением тарифов. Переправы на реке Вилюй, среди которых Крестьях-Мирный, Нюрба-Кюндядя и Сунтар-Устье, будут открыты до 18 октября, а Верхний Вилюйск, Хора – до 20 числа. Даты предварительные могут изменяться в зависимости от погоды и ледовой обстановки. 4 весенних паводка выдержал водоотводной канал, построенный для защиты нового аэропорта Мирного от подтопления. Чтобы талая вода не скапливалась на территории аэропорта, строители проложили 3-километровый канал. Комментирует Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта Мирный.
2: Для этого было предусмотрено дополнительное сооружение. Это из шпунта Ларсена. Построили противофильтрационную завесу на протяжении 400 метров с глубиной залегания до 14 метров. И плюс добавили охлаждающее устройство, чтобы стенку эту не выдавливало морозным пучением.
1: Защитная конструкция не дает воде проникать в грунт под аэропортом и растапливать вечную мерзлоту, что может привести к просаду.